0: Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения. Аналитический материал на тему «Успешная дипломатия и безупречная международная репутация». А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю государственного праздника Дня независимости Республики Беларусь. В письме выражается убеждение, что совместными усилиями многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство между Азербайджанской республикой и Республикой Беларусь будут и впредь поступательно расширяться и углубляться на благо наших дружественных народов и стран. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодом, находящимся с визитом в Азербайджане. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, международное взаимодействие в сфере безопасности дорожного движения и глобальные инициативы в данной области. Джейхун Байрамов рассказал о реформах по достижению целей устойчивого развития, модернизации транспортной инфраструктуры, внедрению цифровых решений и повышению безопасности дорожного движения, в том числе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Жан Тот высоко оценил достижения Азербайджана в сфере безопасности дорожного движения и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась на своей странице в Инстаграм видеопубликацией в своем визите в Азербайджан и Армению. «Мир через построение мостов между странами и людьми. Физически и метафорически. Я объявила о программе «Мир через взаимосвязанность» для Южного Кавказа на сумму 200 миллионов евро. Во имя мирного, взаимосвязанного и процветающего региона», говорится в записи к посту. Напомню, что глава Еврокомиссии 1-2 июля находилась с визитом в Азербайджане.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

успешная дипломатия и безупречная международная репутация. В последние годы Азербайджан заметно усилил свои позиции в системе международных отношений, став надежным партнером и одним из главных гарантов стабильности как на государственном уровне, так и в регионе. Сбалансированная внешняя политика, дипломатическая линия, основанная на национальных интересах и понимание значимости многостороннего сотрудничества – вот основные факторы, способствующие росту международного авторитета нашей страны. Успешная дипломатия Азербайджана выделяется тем, что она не только способствует решению региональных проблем, но и активно участвует в формировании глобальной повестки дня. Стратегическое расположение Азербайджана, соединяющее Восток и Запад, Север и Юг, а также его роль надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности и инициатора транспортно-логистических проектов, еще больше подчеркивают и геополитическое значение нашей страны. В частности, такие международные транспортные коридоры, как Южный газовый коридор, Средний коридор и другие, стали важными платформами, способствующими укреплению позиций Азербайджана в глобальных экономических и политических процессах. Председатель комитета Милли Меджлиса Самет Сеидов отметил, что одним из ключевых направлений внешней политики Азербайджана является развитие многосторонней дипломатии. На сегодняшний день влияние, авторитет и возможности Азербайджана велики. Азербайджан напрямую связан с происходящими в регионе процессами. Сегодня мирная повестка Азербайджана является одним из основных региональных вопросов. В наше время одним из главных факторов, способствующих росту международного авторитета Азербайджана, является его прагматичная и ответственная политика в постконфликтный период. Инициативы, направленные на поддержание прочного мира в регионе, открытие коммуникации и создание благоприятной атмосферы для сотрудничества демонстрируют конструктивную позицию Азербайджана. Официально Баку руководствуется нормами и принципами международного права, активно участвует в формировании архитектуры региональной безопасности. В то же время Азербайджан активно участвует в решении глобальных проблем. Выдвигая инициативы в таких областях, как изменение климата, энергетический переход, продовольственная и энергетическая

0: экономической безопасность, а также гуманитарное сотрудничество, наша страна укрепляет свои позиции в качестве ответственного международного игрока. Посредством подобной политики Азербайджан поддерживает не только свои национальные интересы, но и стремится к обеспечению глобальной стабильности и устойчивого развития. Все это свидетельствует о том, что международный авторитет Азербайджана не случайен, а является результатом последовательной и целенаправленной дипломатической деятельности. Внешняя политика, ориентированная на национальные интересы, образ надежного партнера и открытый подход к международному сотрудничеству лишь укрепляют позиции Азербайджана в мировой политике и расширяют возможности его влияния, которые выходят за пределы региона.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

0: Голос Шуши. Международное радио 85.
1: Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан остаются одним из ключевых энергетических проектов Азербайджана, успешно выполняя свои функции. Являющийся одним из крупных успехов азербайджанской нефтяной стратегии стал основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, уже 20 лет безопасно и эффективно доставляет нефть из азербайджанского сектора Каспийского моря на мировые рынки. Этот огромный энергетический коридор играет ключевую роль в развитии экономической мощи нашей страны, повышении ее международного авторитета и обеспечении энергетической безопасности Европы. Кроме того, благодаря Баку-Тбилиси-Джейхану Азербайджан укрепил свои позиции как надежного энергетического партнера, что значительно повысило его стратегическое значение на мировом энергетическом рынке. Идея проекта «Баку-Тбилиси-Джейхан» принадлежит общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Так, одним из главных направлений новой нефтяной стратегии, установленной великим лидером, было продвижение азербайджанской нефти на мировые рынки посредством разнообразных экспортных маршрутов. В 1999 году, благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева, было подписано главное межгосударственное соглашение по проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан», заложившее правовую основу для его успешной реализации. Этот проект вошел в историю как стратегическая инициатива, которая определила будущее региона не только в экономическом, но и в геополитическом плане. В 2002 году на территории Сангачарского терминала был заложен фундамент трубопровода, а в 2003 году началось его строительство. Проект был успешно завершен под руководством президента Ильхама Алиева. В 2005 году в трубопровод была закачана первая нефть. 28 мая 2006 года она достигла терминала Джейхан, а 13 июля того же года состоялось официальное открытие трубопровода в турецком городе Джейхан. Таким образом, Азербайджан, успешно реализовав один из самых масштабных энергетических проектов в своей истории, значительно укрепил позиции на мировой энергетической карте. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который протянулся на 1767 километров, в настоящее время служит для транспортировки на мировые рынки нефти, добываемой на месторождениях Азербайджана Азери-Чирак-Кинешли, конденсата Шах-Денис, а также сырой нефти из Казахстана и Туркменистана. Вот что на эту тему сказал исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Сокар Midstream Operations Фархан Алиев. Как известно, с марта 2023 года посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан начался транзит казахстанской нефти из аэропорта Актау в терминал Джейхан. Благодаря этому увеличился транзитный доход нашей страны, а также появились новые рабочие места. Стоит отметить, что с момента запуска и до конца первого квартала 2025 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 598 миллионов тонн нефти, что эквивалентно более 4,5 миллиардам баррелей. Этот нефтепровод представляет собой один из ключевых энергетических маршрутов посредством Средиземного моря, связывающих Каспийский бассейн с международными рынками. Он также вносит существенный вклад в развитие экономического сотрудничества между странами региона, увеличение транзитных возможностей и укрепление долгосрочных партнерских отношений. Сегодня Баку-Тбилиси-Джейхан считается одним из ключевых элементов не только азербайджанской, но и региональной энергетической безопасности и экономического сотрудничества. Этот стратегический проект, который успешно функционирует уже более двух десятилетий, продолжает играть важную роль в устойчивом развитии страны, расширении экспортных возможностей и укреплении международных связей. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан служит ярким примером дальновидной энергетической политики Азербайджана, успешного международного сотрудничества и вклада в глобальную энергетическую безопасность.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Находящийся с официальным визитом в Турции заместитель министра обороны, командующий военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде принял участие в ряде мероприятий в рамках международных летно-тактических учений «Анатолийский Орел-2026» и встретился с личным составом. В ходе встречи между Намигом Исламзаде и командующим ВВС Турции генералом армии Зиё Джамалем Кадыоглу были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в сфере военной авиации, а также подчеркнута важность совместных учений и взаимного обмена опытом. Находящийся с визитом в нашей стране декан военной академии имени доктора Франю Туджмана Хорватии полковник Горан Хульев, директор Центра иностранных языков имени Катарины Зринской Ирина Прифедурич и другие члены делегации посетили подведомственный Национальному университету обороны Институт военного управления и Военный институт имени Гейдара Алиева. На встречах были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в сфере военного образования, подготовка военных кадров, взаимный обмен опытом и направление дальнейшей совместной деятельности. Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов

первом международном форуме «Исламская цивилизация. Путь мира, толерантности и просвещения в Узбекистане». Форум пройдет с 6 по 8 июля. В рамках мероприятия состоятся пленарные заседания, научные конференции, стратегические дискуссии и презентации с участием государственных чиновников, известных религиозных деятелей, руководителей транснациональных организаций, ведущих научно-образовательных учреждений и медиаплатформ. На форуме состоится обмен мнениями по таким темам, как гуманистическая сущность ислама, искусство, рукописное наследие, история науки, применение цифровых ресурсов, межкультурные связи, а также роль ислама в формировании культуры мира и диалога. В рамках недели тюркского мира в Карабахском университете состоялась конференция на тему «Научное и культурное наследие первого тюркологического съезда». После выступления ректора учебного заведения Шакина Байрамова и замминистра культуры Фарида Джафарова конференция продолжилась панельной сессией. Ученые отметили историческую роль первого тюркологического съезда в научно-культурной интеграции тюркского мира. Была подчеркнута важность расширения академических и культурных связей между тюркскими государствами. В завершении конференции группе ученых и специалистов из Азербайджана и других стран был вручен памятный знак столетия первого тюркологического съезда 1926-2026 годы, учрежденный Министерством культуры.

0: Как уже сообщалось, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершила рабочий визит в Азербайджан. 1 июля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в формате «один на один». Далее состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе. Заявив, что Азербайджан сегодня является стратегическим партнером Европейского Союза, Урсула фон дер Ляйен отметила, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются на прочном фундаменте. Гостья подчеркнула, что роль президента Ильхама Алиева как инициатора мирной повестки и продемонстрированное им лидерство в этом отношении высоко ценится. На встрече была дана позитивная оценка нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению прочного мира, началу двусторонних торговых отношений, а также экспорту нефти, нефтепродуктов из Азербайджана в Армению и транзиту через территорию Азербайджана продукции, экспортируемой в Армению из третьих стран. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. В ходе беседы была отмечена важную роль Азербайджана в региональной связанности между Центральной Азией и Европой, а также подчеркнуто успешное сотрудничество нашей страны с Европейским Союзом в энергетической сфере. По завершении встречи в расширенном составе президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы. В своем выступлении глава государства отметил, что подробно были обсуждены вопросы региональной безопасности, особенно процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который успешно продвигается. «Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Армении наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности, бензин и дизельное топливо». В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить и почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами, как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир – это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным. И, конечно же, мы высоко ценим поддержку Европейской комиссии. 2 июля завершился рабочий визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан. Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Комментируя рабочий визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан, политолог Фикрет Садыхов сказал, что визиты президента Совета Европейского Союза Антонио Кошты, затем вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас, а теперь и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен говорят о том, что динамика наших взаимоотношений находится на высоком уровне. Наши торгово-экономические связи отвечают интересам как Европейского Союза, так и Азербайджана. Эта динамика будет развиваться и оставаться в центре внимания руководства Евросоюза и Азербайджана, поскольку география этого сотрудничества будет расширяться и впредь. Главным составляющим компонентом политолог назвал сферу энергетики. Наши поставки по Южному газовому коридору и взаимоотношения в энергетической сфере, включая поставки газа фактически в 10 государств-членов Евросоюза, свидетельствуют о признании Азербайджана как главного игрока в регионе Южного Кавказа. И эта география будет расширяться, приобретая еще более прочный и устойчивый характер, пояснил он. По словам Фикрета Садыхова, Азербайджан решил очень многие проблемы в регионе и фактически создал условия для транзита и перевозки грузов в Армению. Политолог считает, что взаимоотношения с Европейским Союзом будет развиваться не только на базе энергетики, важным направлением станут политические контакты и дипломатические усилия. В Европейском Союзе прекрасно понимают и ценят роль Азербайджана в укреплении стабильности и делают все необходимое, чтобы эти усилия продолжались и привели к целям, которые ставит перед собой наша страна. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан еще раз продемонстрировал понимание Евросоюзом роль и ценности усилий, которые прилагает Баку для углубления связи как с самим Евросоюзом, так и со многими странами-членами этой международной структуры, подытожил политолог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра юстиции Турецкой Республики Акана Гюрлека. В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-турецких братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительные письма генерал-губернатору Канады Луизе Арбур по случаю Дня Канады и президенту Федеративной Республики Сомали Хасану Шейху Мухаммаду по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали. Глава государства направил обращение участникам недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Обращение зачитала заводделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Азербайджана Фарах Алиева. «29 июня под председательством первого вице-президента Мехрибана Алиева состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики. На заседании выступила первый вице-президент Мехрибана Алиева. В своем выступлении Мехрибана Алиева отметила, что нашей целью является превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта». Далее министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал первого вице-президента о проделанной работе по выполнению плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы и предстоящих задачах. Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов и министр науки и образования Эминан Рулаев проинформировали первого вице-президента о законодательных реформах в цифровой сфере, о проделанной работе по цифровизации образования в стране и планах на будущее. Заседание продолжилось обсуждениями.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодом. В ходе встречи была выражена удовлетворенность успешно развивающимся сотрудничеством между Азербайджаном и ООН в различных направлениях. На встрече были обсуждены изучение международного опыта в области безопасности дорожного движения, расширение сотрудничества в этом направлении и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по мероприятиям, реализуемым в рамках председательства Азербайджана в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и предстоящим инициативам. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава внешнеполитического ведомства страны Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер. В ходе встречи обсуждались повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Международной комиссией, деятельность, осуществляемая в направлении установления судеб пропавших без вести лиц в постконфликтный период, а также важность международного сотрудничества в этой сфере. На встрече было высоко оценено полезное партнерство, сложившееся между Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам, и подчеркнуто, что данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения установления судеб пропавших без вести лиц, укрепления возможностей идентификации и применения международного опыта. Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и направлением деятельности Международной комиссии по пропавшим без вести лицам в других странах. В заявлении Министерства иностранных дел относительно решения, принятого правительством Израиля в связи с так называемым геноцидом армян, говорится, что это решение вызывает серьезную обеспокоенность. В комментарии также отмечается, что искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данное принятое решение. Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважении принципов международного права и продвижению устойчивого мира в регионе.
0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Баку в рамках сотрудничества с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам прошла международная конференция. Мероприятие было посвящено теме «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести лиц и укрепление сотрудничества». В Шуше завершилась первая встреча руководителей государственных структур по вопросам религии стран Организации Тюркских Государств. По итогам встречи подписано коммюнике из 11 пунктов касательно сотрудничества между структурами и будущую совместную деятельность. В документе также подчеркнута важность поддержки восстановления исторического, религиозного и культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана, содействие межрелигиозному взаимопониманию и исламской солидарности в тюркском регионе, продвижение тюрко-исламского культурного наследия на международном уровне, усиление совместной борьбы с религиозным радикализмом, экстремизмом, терроризмом, исламофобией и другими деструктивными проявлениями. В заключении принято решение о проведении следующей встречи в 2027 году в Казахстане. В Астане состоялась церемония по случаю вступления Азербайджана в Исламскую организацию по продовольственной безопасности. В рамках мероприятия в штаб-квартире организации впервые был поднят флаг Азербайджана. В нем приняли участие генеральный директор организации, посол Берик Арын и посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамугланов. Глава Исламской организации по продовольственной безопасности в своем выступлении заявил, что присоединение Азербайджана к организации в качестве полноправного члена стало важным шагом для укрепления сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и аграрных хозяйств в странах Организации Исламского сотрудничества. Азербайджан стал первой страной, которую организация приветствовала в рамках новой церемониальной традиции поднятия флага. В организации отметили, что это событие занимает особое место в институциональной истории организации и открывает новую страницу в укреплении сотрудничества между ее государствами-членами. В Баку под председательством Азербайджана в рамках 28-го ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития состоялся бизнес-форум на тему «Координация рынков, диверсификация экономики. Азербайджан как региональный хаб». На форуме обсуждались приоритеты экономического развития страны, укрепление регионального сотрудничества, а также проекты, реализуемые Черноморским банком торговли и развития в Азербайджане.

замечания, текущие тенденции, вызовы в области финансирования и развития. В центре внимания были также вопросы расширения региональных связанностей, вклад диверсифицированных механизмов финансирования в устойчивый экономический рост, а также роль Азербайджана как важного экономического и транспортного хаба между Европой и Азией. В ходе форума прошли различные презентации, пленарные сессии бизнес-дискуссии, а также двусторонние встречи B2B между предпринимателями и представителями финансовых институтов. Слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджан. До свидания, всего вам доброго.

Тарумана Вирвацер, Глобал Марта Хараверна Рефна Раворчунер, Тезеркин Раворчун, Алла Темайн, Хисун Тариара, Чазарина Риотана Сунирек Тваканин, Месараш Норте, Идрали Вирека Варчан, Баку Москва, Сарачи Миджазгайн, Асхагначан Конгресс Сету, Асмичо Царума, Каркина Дрбечен Манска Снелла, Мес Хортана Шакана Шанакучунни, Да, Ева Антелин Харганхи Туркер, Ева Пагай Хандеп Хават. Ютана Сунчур Сиорт Миджазгайн, Асхагначан Конгресс, Анашанаворис Тезерки Волортум, Нордара Шаджани Скезба. Конгресси шаджанакнарын баквум хаваквелейн хауравори мичазгайн патвиракнарайн писеғына каворказма кербусинери паштонакайн вгитакан РКСИшнер, инчписекен Насан, Джинес, Эйрбас, Боинг, Джахан, Туан, Евашхари Тарбер, Еркарнер. Ирин Смаснакусем Адрбечен Ахнараворчен Стацава Вели Сертурин Интегрвель Тезерекан Артнавирчен Глобал Хартакен. Айсегна Каворгитакан Форму Патмутян Мичматав Наевичек Агракан Цанишнаров. Дукласаси Кадрбечени Дзайна Миджезгайн Радио Кайни Хайкакан Сараючан Хаортом Хаортом Варумер Гюлиас Ширинлен.